8 утра в Ванкувере. Вы на канале Радио Вера ТВ. Это утренний кофе. В студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 11 мая, понедельник. Сразу же напомню, номер нашего телефона 778-716-7067, 778-716-7067. Обычно мы его используем для ваших звонков и вопросов нашим утренним собеседникам. Не знаю, кстати говоря, насколько мы сегодня будем использовать эту возможность. Посмотрим и

0: подумаем. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал гарантированно в нашем эфире, пожалуйста, донатьте, как обычно. Если ваш вопрос действительно будет интересным и того стоящим, а также ваш комментарий, мы постараемся его в прямом эфире озвучить, друзья. Ну, что касается нашего сегодняшнего утреннего собеседника, то им станет журналист, публицист и учитель, ученый, историк, в общем, очень много разного рода титулов у Алексея Венедиктова. Но Алексей Алексеевич скромно предпочитает именовать себя пенсионером, в чем мы, собственно говоря, не согласны категорически. А, впрочем, Алексей Алексеевич уже с нами, также моя коллега Александра Герцен, с огромным удовольствием вас приветствую. Саш, привет, доброе утро. Алексей Алексеевич, добрый вам вечер и огромнейшее спасибо, что нашли время для нас. Очень рад вас видеть.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей Алексеевич, спасибо большое. Я вот, когда слушала ваш стрим недавний с Сергеем Бутманом, вы там сказали, то ли праздновать, то ли отмечать. Вот я поэтому не знаю, Алексей Алексеевич, поздравлять вас с Днем Победы. Вы празднуете или отмечаете, и будет ли это вообще уместно с моей стороны сказать вам с праздником? Вот не знаю.
1: Да, это праздник победы над фашистской Германией. Ну, для некоторых, может быть, это траур или личная трагедия. Так, наверное, тоже такие люди есть, думаю, их меньшинство. Но в нашей семье это всегда отмечалось, праздновалось. Вообще, лингвистические изыски, я понимаю, что они очень важны для некоторых, для нас они не важны, но что такое праздник? Вот мы с семьей собрались вечером за столом, картошка, селедка, водка. Вот. И это память о победе, не о поражении, а о победе. Угу. Да, праздник.
2: Ну вот я сейчас, вы когда стали говорить о своей семье, в моей семье было то же самое. У меня и дед, и папа, все были там, на войне. И моя мама с бабушкой были в эвакуации на Урале. И я всегда, этот день для нас был особенный. Сегодня все перевернуто по-другому, можно, нельзя. Вот как вы относитесь к этому, можно, нельзя? И не раздражает ли вас подобное происходящее касательно Дня Победы?
1: А кто мне может указать, что мне можно делать 9 мая, что нельзя? Ни премьер-министр Канады, ни президент Российской Федерации, ни лидеры оппозиции в изгнании. Кто мне может приказать? Ну, это даже как-то не обсуждается, да? Ну, давайте оставим людям свободу самим отмечать то, что они отмечают, и самим праздновать то, что они празднуют, и самим скорбеть о том, о чем они скорбят. Почему нужно обязательно вот навязывать вот это вот все? Повторяю, я парад не смотрел, мы давно не смотрим парады, хотя надо признать, когда Алексей был маленький, там 20 лет назад, мы ходили, у меня были приглашения на Красную площадь, на трибуны, главный редактор «Эхо Москвы», я брал на два лица, просил, и он ходил маленьким, смотрел, ему все это безумно нравилось, вся обстановка, атмосфера и так далее. Но сейчас мы даже не смотрим парады, потому что для нас этот день вот домашний ужин, если угодно. И такие иногда такие ностальгические воспоминания про дедов, которых уже нет, и, ну, там, или там тесть, теща, они помнят, там, будучи маленькими, как они там, вот этот 41-й, 42-й, 43-й годы. Ну, так поучительно для сына, во всяком случае, как мне кажется. Вот, поэтому это личный день, ну, называйте его личный праздник, со слезами на глазах, у кого-то без слез на глазах. Я, честно говоря, вот в эти лингвистические клубы не ходок.
2: Я, знаете, Алексей Алексеевич, когда мы уехали с маленькой дочкой из Советского Союза, я все время пыталась ей объяснить, что такое 9 мая, потому что увезли мы ее трехлетней, и поскольку это был большой праздник моей семьи, мне очень хотелось, чтобы она тоже это прочувствовала. А как? Я очень долго рассказывала и такую историю, и такую вижу, не работает. И однажды я говорю, слушай, вот у тебя день рождения такого числа, у меня такого, а у нас есть общий. Она говорит, нет общего. Я говорю, есть 9 мая. Если бы дедушка твой не был жив, меня бы не было, значит, тебя бы не было. И очень долго моя дочь всегда считала, что у нас есть общий день рождения, и это именно 9 мая. Поэтому, когда вы сейчас сказали, дайте им свободу,

0: Алексей Алексеевич, я не провоцирую вас. Вы свободный человек сегодня?
1: Да. Да, я делаю то, что хочу, когда хочу, с кем хочу. Да, и никто ничего мне не может навязать.
2: Алексей Алексеевич, а как вы считаете, вот насколько было бы правильным, ну, 81 год прошел со дня действительно Великой Победы, никто не спорит, и, собственно говоря, вот я с Сашей здесь соглашусь, действительно, последние вот буквально там 3-4 года как-то вот этот день, я не знаю, ну, не то чтобы ты начинаешь как-то задумываться или еще что-то, но как-то вот буквально вот вчера, наблюдая картинку в Фейсбуке, у нас здесь в Ванкувере, в центре города, противостояние небольшое, там, я не назову это толпы, да, там несколько человек подрались, с одной стороны украинцы, с другой стороны, я так понимаю, россияне, да, то есть почему? Потому что вот россияне вышли с красными флагами, с этими самыми, вот, украинцы со своими, ну, естественно, вот, столкновение, наверное, было не избежать, правда, быстро там пресекли, полицейские находились буквально в двух шагах, драку разняли. Но вот опять же, да, то есть, может быть, действительно, вот 81 год прошел, многие задаются вопросом, а почему не отмечаем войну 812 года победу? Ведь вот завоюй тогда, условно говоря, Россию, французы. Тоже была история, могла как-то по-другому перевернуться. Почему бы не ввести, вот как вот, например, опять же, в Канаде, да, там отмечают 11 ноября День павших. Когда поклоняются действительно всем погибшим во всех войнах, да, ну, там, правда, начинали с Первой мировой, но, тем не менее, это приурочили ко всем. Вот все-таки, насколько действительно вот этот день, 9 мая, он выбивается из всех остальных, что вот на протяжении такого количества времени, когда уже ветеранов-то практически не осталось, там, да, по пальцам, можно действительно уже пересчитать, вот стоит ли, как вы считаете?
1: Ну, вы это задаете вопрос государству, потому что официально праздники, они вводятся государственными решениями, там, Государственной Думы, парламента, да, и так далее. Если вы про это, то это точно...
2: Не-не-не, вот мне интересно ваше мнение, Алексей Алексеевич.
1: У меня точно никак, что такое не вести. У нас 22 июня день памяти, да, день, первый день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Есть такой день памяти, просто он государством не сильно поддерживается, потому что у нас... правительство, оно любит ассоциировать себя с победой, а не с поражением. Это так. Мы знаем, что вот Владимир Путин лично, его окружение, вот он появляется там, где победа, и не появляется там, где катастрофа. Там, грубо говоря, мы вспомним за 25 лет, что он вот несколько раз только из-за каких-то катастроф приезжал на место, когда еще там не все были спасены, скажем так, да, но когда все спасены, он приезжает. Это его способ public relations, да, вот он должен ассоциироваться с победой, вот, или с Бэтменом, человек, который эту победу приносит. Прилетел, победил и улетел. Это если говорить о государственной истории. А так, ну, вы знаете, у меня в классе была девочка, которая была потомком Давыдовых, которая вполне себе отмечала Бородинскую битву. Я имею в виду, где я был классный руководитель. Не классный руководитель, а учитель истории. Вот у них дома тоже отмечалось день Бородинской битвы, где ее там двоюродный пращур, уж не помню, кем он происходился, да, там получил Георгия первой степени. Вот у них в семье это отмечалось. Еще раз, оставьте людям отмечать то, что они считают правильным, и превращать вот эти праздники в домашние истории. Мне кажется, вот это правильно. Что это не государственный, в смысле бронзы, в смысле трубачей, да, а в смысле знамена «взвейся, развейся», а в смысле того, что дома понимают, что... Вот как день рождения, правильно же? Вы же правильно сказали, как день рождения? Вот 9 мая, вот 1 января для кого-то, а тут 7 ноября отмечает день Октябрьской революции. Да, вот, иногда попадаешь в тайги, не знаешь, что в этом делать. Знаете, была история, ну, это какой у нас год был, сейчас скажу, 70-летие, да, нет, это не было не 70-летие октября, что-то такое, что ж такое-то было-то, а столетие, ровно столетие Октябрьской революции, 2017 год. Сижу я, значит, на Эхе, главный редактор там, да, звонит мне, как сейчас помню, посол Австралии в Москве. И говорит, что ты делаешь? Я говорю, ну вот я это сейчас тут сижу. Он говорит, а приходи ко мне, у меня тут маленький прием будет. Тут, значит, приехал новый американский посол, я тебя познакомлю. У нас какие-то гонки в Австралии.

0: какие-то скачки лошадиные, да, у нас на экранах будут скачки, приходи, ну, об рюмку выпить водки, обдать кому-нибудь по морде. Ну, такая история. Просто делать нечего, 7 ноября, не помню, суббота была, что ли, или пятница. Я говорю, ну, отлично, во сколько? Он говорит, к 7. Ну, к 7, хорошо. Так бы прием в австралийском посольстве. Я сижу 7 ноября, когда они празднуют. А вдруг звонок от Горбачева Михаила Сергеевича. А он в больнице, я знаю, что он уже в больнице, прикрепленный звонит, говорит, с тобой будет говорить президент. Я говорю, давайте президента. Он говорит, Лешка, ты что делаешь? Я говорю, вот сижу. Говорит, а как будешь праздновать столетие Великой Октябрьской социалистической революции? Я все-таки генеральный секретарь КПСС, коммунистический, троллит. Да, я говорю, ой, вы знаете, Михаил Сергеевич, тут, значит, австралийский посол, вот у него какие-то скачки, у него там другие послы придут, мы, значит, это самое, выпьем, закусим. Он говорит, понял, я говорю, австралийский посол. И вешает трубку. Я думаю, ну, вешает трубку, это день. Снова звонит прикрепленный и говорит, Леша, ты знаешь, у меня есть наградной наган. Я говорю, что такое, товарищ генерал? Прикрепленный это ФСОшник, который там до конца жизни с бывшими президентами. Он говорит, он велел стричься, бриться, мыться и ехать в австрийское посольство. Я говорю, во-первых, говорю, не австрийское, а австралийское. Вы не туда приедете просто. А во-вторых, в общем... Он говорит, ну, в общем, вот все, во сколько, да адрес давай. Я ему адрес диктую, звоню послу и говорю, Петр, слушай, тут у нас такое дело, значит, едет Горбачев к тебе. Он говорит, врешь. Я говорю, я не вру, ну, вот он позвонил. Приехал Горбачев вечером. Значит, все охренели, потому что он по посольству не очень, все знали, он болел. Он приехал там, еле шел, его там окружили, его там, ну, там полно там. Белорусский посол был, британский посол был, Лори, еще... Вот, и так мы отпраздновали, да, и лошади скачут по экранам, были установлены экраны, значит, вот так и отпраздновал 7 ноября 2017 года, столетие с Октябрьской революции. Так, по-разному праздники складываются. Но я же мог не ходить, я же мог не говорить. Ну, в компании. Это вот история про праздники, понимаете, да, вот получилось так, вот он мне запомнился. А 16-й год и 18-й год не праздновал никак.
1: Я вот думаю, слушаю вас, Алексей Алексеевич Венедиктов, и думаю, есть ли у меня какой-нибудь знакомый вообще, какой-нибудь в природе вообще, который может сказать, позвонил мне австралийский посол, да. А потом
0: их внутри. Знаете, я вам скажу, Саша, нет, но есть люди, с которыми ты просто дружишь, да, вот просто, ну так складывается, уже там не по делу совсем. Вот, например, бывший британский посол, такой Лори Бристоу был, сэр Лори Бристоу, он потом, после Москвы, ну, мы так общались, в бильярд играли, значит, он уехал послом Афганистана, вот в момент эвакуации уже. И вот я вижу фотографию, знакомый человек в бронежилете, а Лори абсолютно гражданский. Да, такой тоненький, худенький, в очках, ваши зрители могут погуглить, который прямо в аэропорту раздавал английские визы тем афганцам, которые сотрудничали. Уже наступают талибы, да, и надо эвакуировать. И вот он, в отличие от других стран, от американцев в частности, прямо в аэропорту ставил штампы, временный въезд в Великобританию. Он стоит и ставит штампы афганцам. Уже самолеты взлетают, последний взлет, последний день. Я, когда поехал в Лондон, вот сейчас, когда, может быть, поеду тоже, я обязательно ему звоню, он преподает, он в Кембридже где-то, да, там, ушел до пенсии, два пенсионера. Я говорю, Лори, надо бухнуть, да, ну, просто дружим, потому что, ну, а чего теперь-то с ним, нам чего с ним теперь? Вот, есть люди, с которыми потом они уже ходят на пенсию долго, и ты с ними продолжаешь общаться, я вот так вот с Петром. Тэшем, австралийским послом, до сих пор общаюсь. Хотя он уехал отсюда, наверное, лет уже 7 тому назад. Да, просто есть о чем поговорить. Они рассказывают мне о политике, да, их государств. Я слушаю внимательно, что ж все придумывать. Надо же с людьми общаться. И действующие послы то же самое. Иногда общаешься просто так, а иногда тебя начинают связывать дружеские отношения. Там. Это нормально. А иногда не дружеские.
1: Алексей Алексеевич, идиотский вопрос могу задать?
2: Саша, я прошу прощения, у нас просто есть звонки. Ну, я просто для того, чтобы сразу понимать, нам мы, Алексей Алексеевич, могли бы их брать или нет? Вот сейчас,
0: естественно, например... вы ведущий, я гость, что я вам диктовал.
1: Да, но...
2: У нас звонок

0: с Украины. Ну, давайте попробуем. Доброе утро, Уфи. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Вот, меня зовут Василий Петров, я из Украины.
0: Пожалуйста.
1: И вот хочу задать вопрос Алексею Алексеевичу. Вот, вот вы родились в России, в Москве. Я родился на территории Украины. Вы русский человек, вы знаете русский менталитет, вы знакомы со всей верхушкой российской. И вот я хочу задать вопрос. Вот русский человек, он априори не может как, никак на Украину смотреть, как на отдельное государство независимо, только как, или только как на губернию, или на 15-ю какую-то республику. То есть он может это воспринимать иначе Украину. Спасибо большое.
2: Спасибо. Да, спасибо, Василий. Ну вот вы меня назвали русским человеком. Я на Украину с 91 года смотрю как на отдельное государство. Значит, русские люди, так же, как, наверное, и люди из любой страны, мы сейчас говорим о гражданах государства, вне зависимости от нетса, конечно, они все разные и по-разному смотрят. Да, не секрет, что значительная часть российских граждан сейчас до сих пор смотрит на Украину как оторвавшуюся часть Российской империи или Советского Союза, или общего государства, короче. Это не секрет, это правда. Но это далеко не все. Далеко не все. И на самом деле, когда разваливаются империи, хотя вам сейчас говорить мне трудно, но вы должны понимать, что очень многие люди, те, которые жили в этих империях, они к отколовшимся, вот, расколовшимся останкам империи относятся как к частям единого государства. Знаете, Черчилль говорил, Индия, говорил он, какая Индия? Индия – это территория, а не государство. Это я вам цитату даю, Черчилля. Он не мог примириться с тем, что Индия – это не Соединенное Королевство, что это не Великобритания. И очень многие российские люди тоже так считают, это правда, но далеко не все. Честно говоря, я так думаю, что и Путин так не считает. Он считает, что Украина – государство, составленное из разных кусков, достаточно искусственно. Он это говорил в последнее время открыто, а до этого говорил во всяких закрытых своих. Это он в это верит. Вот. Я ему возражал, а он не возражался, я бы сказал так, серьезно. И вот он говорил, вот смотрите, вот что Сталин дал Украине. 25% территории, имеется в виду Молотов-Риббентроп, да, и чуть позже, там, после войны, маленький кусочек с венгерским населением, Ужгород, с Австро-Венгерской империи, да, ну, из Венгрии. Вот, он так считает. Вот это, да, часть дала, значит, Российской империи или там Советская империя, треть. Вот. Поэтому все не считают одинаково, Василий. Я считаю, что Украина – это совершенно отдельное государство с 91 года, как Украина, как и Беларусь, как и Грузия, как и Узбекистан. Да возьмите, что хотите, на самом деле. Вот. Поэтому я бы не стал так обобщать. Но да, есть проблема в том, что многие считают... Но война не из-за этого. Понимаете? Если вот подтекст вашего вопроса, который вы из вежливости не задали мне, я вам скажу, война не из-за этого, не из-за того, что Украина должна существовать или не существовать. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что Владимиру Владимировичу на Украину, собственно говоря, плевать. Вот на, как на государство. Он там воюет с Западом. И у меня там есть доказательства. Значит, есть такой человек по фамилии Золотов. Он начальник российской гвардии, Росгвардии. А до этого очень много лет он был начальником охраны Путина, личным начальником. Он все время был с Путиным и слышал, что он говорил, напитался от Путина, он вот такой. Сейчас он генерал, а тогда он был капитан. И вот 21 февраля 22 года, Василий, Золотов, выступая на Совете Безопасности, вот на том самом, за три дня до начала, что он сказал? Он сказал, что здесь проходит российско-американская граница по Украине. Нет Украины, есть война с Западом. Вот это такое упрощенное высказывание Золотова, оно есть в открытом доступе, можете найти его. Вот. Я думаю, что он этим напитался-то от чего? От своего босса, от Владимира Владимировича,

0: президента нашего. Поэтому все люди понимают по-разному. И, к сожалению, величайшему к сожалению, да, моя страна воюет с вашей. И это отвратительно и ужасно. Это надо заканчивать очень быстро. Угу. Как можно быстрее.
1: Спасибо, спасибо, Алексей Алексеевич. Это надо заканчивать. Вот вы прям буквально формулируете слова и заявления Владимира Путина. Ну, очень интересно.
0: Это он у меня подсмотрел, да.
1: Очень как раз интересно послушать именно ваше мнение, потому что вот я несколько спикеров, не буду называть кого, послушал их мнение, да, вот так как они считали это самое заявление. Вот что вы скажете, да, я имею в виду, конечно же, заявление, ну, вернее, выступление Владимира Путина перед журналистами вот вечером 9 мая, уже после дня празднования Дня Победы. Вот насколько оно действительно важно, насколько действительно от него можно как-то отталкиваться, на ваш взгляд?
0: Нет, оно важно, можно сказать, что оно не важно, и все будут аплодировать, можно сказать, что оно важно, и тоже все будут аплодировать. Тут не проиграешь. В общем, кто что хочет, там увидит. Но надо понимать, что у Путина есть две аудитории, которым он пытается потрафить. Я не сказал бы слово «угодить», но можно сказать «угодить», но которым он желает понравиться. Первая аудитория – это его собственный электорат. Это процентов 40 вот, всего электората, миллионов 40. Вот. Настроение, все опросы показывают, что настроение, они антивоенные на самом деле. Они не победные. Ну, уже, ну, все уже. Ну, уже, ну, хватит уже. Ну, вот даже те люди, которые поддерживают. Ну, давайте остановимся. Ну, действительно, это начинает бить по экономике. Это люди чувствуют по семейному бюджету. Значит, приходят там раненые соседи, приносят похоронки на раненых соседей или на членов твоей семьи. Да, там цены растут. Ну, ну, ладно. Ну, победили уже. Ну, победили уже, ну, хватит уже. У нас же уже победные фанфары всюду, да? Тут взяли, тот взяли, тут. Это первая часть. И мы видим, что 62% значит, всего населения уже за прекращение огня, я не буду говорить мир, за прекращение огня, а там переговоры. Вот, значит, если, ставят вопрос, если Владимир Путин подпишет, вы поддержите, да, 85%. Почти крымский консенсус. Да? Это первая аудитория. И он на эти надежды, он на них и работает. Вторая аудитория, которую он хочет потрафить, это президент Трамп. Которого по своим причинам нужно, чтобы Россия и Украина прекратили военные действия. Это вторая часть аудитории или вторая аудитория. Поэтому вот он сделал так, чтобы понравиться одной и второй своей аудитории.
2: Угу. А тогда у меня вопрос, Алексей Алексеевич. Первой аудитории понравился он или нет, я не знаю, но, опять же, я в вашем видео слышала, когда вы говорили с Сергеем Бутманом о том, что люди, которые раньше были за, поддерживали очень войну, сегодня уже как бы не очень, или наоборот стали больше оппозиционерами. А вторая аудитория – это Дональд Трамп. Сумел ли он понравиться второй аудитории? Первая, наверное, да.
0: Ну, Саш, вы немножко перепутали, специально или не специально. Мы с Бунтманом говорили об элите. А я говорил о людях, об обывателях, о нас.
2: Нет, конечно, не специально. Это то, как я услышала. Да,
0: ну, может, вы меня так это выманиваете из берлоги.
2: Нет.
0: Я аккуратен. Вот. Да, конечно, Трамп хотел это услышать, он это услышал. Путин пошел на предложение Трампа сделать вот это вот прекращение огня трехдневное 9, 10, 11. Хотя сначала Путин объявил 8, 9, да, а Трамп пришел с другим предложением. Это инициатива была американская. 9, 10, 11. И Путин на это согласился. Более того, вы знаете, что Путин согласился на неподготовленный обмен 1000 на 1000 военнопленных. Вообще их готовят очень долго. Эти обмены сверяют списки, проверяют, чтобы туда не засылали диверсантов. Ну, в общем, понятно, да? Да, он знает, что Трамп от него хочет, он машет руками, делает сигналы, более того, он

0: впервые, по-моему, он согласился на то, чтобы к переговорам присоединился представитель Европейского Союза. Да? Он, правда, там назвал Шрёдер, но он вообще сказал, ну, это вот как бы мне бы было комфортнее, но пусть они решат. То есть он как бы Трампу сигналит, он не европейскому, от него Брюсселю сигналит, это он Вашингтону сигналит. Ну, смотри, я уже тут уступил, что еще от меня надо. Да? То есть это, да, потрафил, конечно, потрафил, и тут же возник разговор о том, что, возможно, переговорщики американские, которые с января не приезжали ни в Москву, ни в Киев, они приедут в Москву. Я имею в виду Уиткова и Кушнера, которые сейчас заняты Ираном. Вот. Это, тут же немедленно есть американская реакция.
1: Угу. А вот это вот трехдневное перемирие, вы сказали, что Трамп надавил на, ну, то, и на Путина, и на Зеленского. И, в принципе, они должны сказать ему спасибо. Вот я хотела спросить вас по поводу этого перемирия. Насколько оно реально или это все как бы, ну, совсем не так?
0: Ну, например, значит, за вчерашний день, по-моему, сообщили украинцы, что Россия атаковала 67 беспилотниками, обычно их 300. Угу. Вот это реально? Для людей, которые сидят под обстрелами, это реально. Ну вот реально. Мы не видим больших жертв, мы не видим больших атак, мы не видим больших разрушений. Конечно же, когда у вас фронт в 1200 километров, конечно, оно там летает и перелетает, стреляет и перестреляет, но не массовые удары, те, которые были с двух сторон буквально 6-7 мая. Вот. В этом смысле это спасение человеческих жизней, это люди не погибают, большое дело. Хорошо бы продолжить, но пока мы про это ничего не знаем. И обмен еще вроде не произошел. Там чего-то украинцы засбоили, и украинцы, и не произошел, и продление не произошло. Вот Песков сегодня говорил о том, что нет сигналов дополнительных в Кремль о готовности.
1: Спасибо, Алексей. Через Дениса, потом я со своим идиотским вопросом, который я тут нашла для Алексея Алексеевича.
2: Ну, я вот к теме все того же заявления, вот сегодня отреагировал господин Буданов, да, сказав о том, что, в общем-то, Зеленский готов к подобного рода переговорам, но вот, опять же, 9 мая вечером было заявление, а затем помощник президента России, вот на ваш взгляд, он как бы поправился, потому что сложилось такое впечатление, что действительно Путин готов, в общем-то, пойти на какой-то компромисс, но вот после того, как помощник, ну или представитель президента России, значит, поправил, что, в общем-то, я так понял, что все остается так, как и было, да, то есть это принятие, условно говоря, тех условий, которые были ранее нам всем известны, только после этого, соответственно, возможно какие-то...
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
4: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this. But for some, it sounded this way.
5: Drinking and driving was the cause of another fatal accident this weekend.
6: Would you step out of the car, please, sir?
4: Hey, summer weekends were made to remember, but not for all the wrong reasons. Please, drink responsibly. A message from the Brewers of Canada.
2: Или все-таки, как вы считаете, Путин действительно может пойти на какие-то уступки, на какой-то компромисс?
0: Путин считает, что он уже пошел на уступки, на компромисс. Он считает, uh-huh. что... Ну а как? Он согласился на прекращение огня по линии соприкосновения Херсонской и Запорожской областей. Сейчас эти области, uh-huh. которые uh-huh. входят в Конституцию Российской Федерации, для Путина, да, они на 75% uh-huh. контролируются Россией, на 25% территориально контролируются Украиной. Он говорит, хорошо, я готов здесь остановиться. Да? Но я не готов идти uh-huh. на компромисс там, где Донецк. Uh-huh. И вот эти вот 6500 донецких километров, которые остались. Вот давайте теперь вы уйди. Вот вы, я пошел на компромисс, а вы не пошли на компромисс, говорит Путин. Uh-huh. Я на территориальный компромисс пошел. Ну вот, и вокруг этого сейчас крутится. И абсолютно верно написал, по-моему, Владимир Борисович Пастухов. Он написал о том,

0: Значит, это я вот здесь вступил, да, значит, ваше посредничество я принял, Запорожскую АЭС обсуждать я готов, да, а эти чего? А эти чего? А ничего. И вот вокруг этого все крутится. Я вам сейчас еще раз не свою точку зрения излагаю, я знаю, как это понимает и как своим близким людям говорит Путин. Да? Вот я вам пересказываю. Он лирический герой в этом смысле. Поэтому на самом деле это вопрос переговорный, он должен идти, переговоры должны идти на статусе вот этой части Донецкой, 6500 километров. Там уже тоже Ушаков говорил о том, что ну хорошо, мы не будем вводить на эти 6500 километров вооруженные силы Российской Федерации, но туда войдет Росгвардия, а кто будет их охранять? И я в беседе здесь с разными людьми говорю, это какая-то Газа. Простите, имея в виду территория. Ну, давайте ведем туда индонезийские войска. Нет, говорят украинцы, у нас в Конституции это наша земля. Путин говорит, а у меня в Конституции это наша земля. Я говорю, понятно. Да? Ну, вот и чего? И как мы решаем этот вопрос? Пока силы кто-то не захватит и не отобьет. Да, ну хорошо, силы, пожалуйста. Вот. 12-го продолжим, да, чего нам не жалко. Получается.
1: Алексей Алексеевич, я все-таки вот нашла тут для вас. Вы для меня, ну, касательно этого обращения к вам, Алексей Алексеевич, были когда-то лицом Путина. Сегодня вы...
0: Путин подавился.
1: Сегодня вы совсем с другой стороны. И складывается впечатление, что вы... живете действительно как хотите, на парады не ходите. Кстати, почему? Означает ли это, что вы не патриот России и никогда им не были? Ну, вот такой странный вопрос, Алексей Алексеевич.
0: Ну, я не понимаю, что такое было лицом Путина. Я никогда не голосовал за Путина. Я отказался, как известно, со слов его же, отказался быть его доверенным лицом. Значит, я относился к нему как к функции. Подождите, так же, как, наверное, вы относитесь к вашему премьер-министру. Есть вещи, которые вы одобряете в деятельности правительства, вы это говорите как публичное лицо. Есть вещи, которые вы не одобряете. Можно сделать классификацию за 25 лет. Я достаточно публичный человек, чтобы понять, что я в целом не одобрял. И он это знал. Единственное медиа, на которое Путин публично наезжал много раз, это было «Эхо Москвы». И я. Единственное медиа. Просто. Ну, поэтому я не знаю, почему я был для вас лицом Путина, но можно и так. Вообще, пусть правда в глазах смотрящего. Вот. На парады я перестал ходить давно, когда подрос сын, но мне это не интересно. Я еще раз объясняю, что праздник – это штука внутренняя, праздник, который всегда с тобой. Да, ходил на парады исключительно ради сынишки. Вот. Поэтому, ну да, я гуляю сам по себе. Опять, я лицо публичное, у меня нет двух речей, у меня нет двух текстов, как говорит Бунтман. То, что я говорил президенту, я потом говорил по радио, или сначала по радио, потом президенту. Вот когда случился Крым, значит, март это у нас, да, он собрал главных редакторов, да, чтобы, говорит, я хочу вас, про первого сели всем, говорит, в Кремле прям, я хочу вас спросить о ваше отношение к тому, что вот Крым вернулся в родную гавань. Он сказал, ну, Лешу мы спрашивать не будем, я вчера его слышал, его точка зрения мне известна. Я выступил против. И относился к тем 13%, которые были против. Ну, правда. И поэтому, и чего, я ничего, у меня ничего не изменилось. Ну, просто я имел возможность говорить это не только в микрофон, но и в лицо. Это правда. И приносить своим зрителям его реакцию. Это тоже правда. Понимаете, когда я его спрашивал там через неделю после ареста Навального, это была последняя встреча у нас с главными редакторами, собственно говоря, чем так опасен Навальный, что вы на него так вот прыгаете, навалили все и так далее. Потому что никто не спрашивал, хотя все это обсуждали перед эфиром, ну, в смысле, перед связью с ним, потому что был ковид, и он был на удаленке, а мы все сидели. Вот. Никто же не спросил. Хотя обсуждали все именно вот это. Да? Ну и чего? Ну что? Ну вот, да, я такой, а как иначе? Это публично, это все знали. Ничего нового в этом нет. Я продолжаю говорить то, что я говорила 24 февраля.

0: и 23 февраля, и 25, и 22. А что изменилось-то? События показали, что я прав, что это катастрофа для страны, для России. Вот эта специальная военная операция, даже если, я говорил, даже если она закончится захватом Киева, я говорил 24 февраля, это катастрофа по последствиям для страны. И по последствиям мы видим нарастающий остаток негативных явлений для Российской Федерации. Разве нет? И это уже признают те, кто поддерживает это СВО. Разве нет? Ну, просто мой жизненный опыт позволяет мне смотреть на последствия, а не только на то, что в этот момент происходит. Предполагать последствия. Говорить о последствиях. Вообще это роль прессы, да, бегать по берегу и говорить, ураган надвигается, цунами идет, хотя еще только солнце. А просто мы знаем, мы метеорологи, мы понимаем, что там цунами, что надо готовиться к цунами. Не-не, какое цунами, вот у нас тут это пляж, солнце плюс 27. Нет, у нас работа такая, другая, и не только работа, но и образ мысли. Да? Надо смотреть на последствия. Вот сегодня, вчера... Министр социального развития Украины сказал, что на территории, которая сейчас под контролем Киева, Украины, живет 22-25 миллионов человек, из них 10 миллионов пенсионеров. Но поскольку он отвечает за пенсию, он знает, сколько у него людей живет на территории. Ребята, когда Украина стала свободной в 1991 году, жил 51 миллион в два раза. В два раза. Катастрофа. Вот о чем надо думать. А не о том, что взяли малую Толмачевку, отбили малую Толмачевку. Взяли там большую Толмачевку наполовину, отбили большую. Вот они об этом говорят все. А то, что погибших такое количество, уехавших такое количество, эмигрантов такое количество, внутренних эмигрантов такое количество, это катастрофа для страны. Реально. Не, никто, все про 2 километра, на которые продвинулись. Ура-ура. Ну, хорошо.
1: Алексей Алексеевич, а как вы думаете, вот та самая пресловутая элита это понимает? И вот эта история якобы с заговором, очередным заговором, в главе которого стоит Шойгу, Путин прячется в бункерах и так далее, и так далее. И все это на фоне падения рейтингов. Вот кто, во-первых, в эти рейтинги видит, даже если, ну, может быть, конечно, но вот насколько это действительно имеет в сегодняшней России значение, вот эти самые рейтинги, и вот относительно вот этих вот заговоров, насколько действительно в это можно верить?
0: Кому верить?
1: Людям, людям.
0: Каким людям?
1: Помните, вот когда все это только началось вот, в 22-м году, первое, что начали говорить, это то, что да нет, элиты сейчас, да нет, да ничего не будет, сейчас они Путина сметут, убьют, будет переворот и так далее, и так далее. Все в это как-то верили и надеялись на это.
2: Какая-то часть, наверное.
1: Часть людей в это верила, на это как-то надеялась. Но прошло такое количество времени,
0: что... Я прошу прощения, я не понимаю вопроса. Mm-hmm. Это все равно, как комментировать профессора Соловья. У профессора, который у нас ведь на самом деле никакого заговора быть не может, потому что Путин давно в холодильнике. Они что, заговор против холодильника? Ну, ей-богу, такие вещи, они случаются в истории, да, бывает. Но если говорить серьезно и делать анализ, попробуем разложить ваш вопрос, и мой ответ по полочкам. Первое. Рейтинги – штука важная. Во-первых, потому что в них верит Путин. Угу. Это первое. То есть они оказывают влияние на его решение. Это часть влиятельного процесса, заставляющего Путина принимать или отменять, или морозить какие-то решения. Во-вторых, мы по всем рейтингам, по всем компаниям видим, что за вот последний месяц у него потеря минус 5, минус 6, минус 7 пунктов. Да? Что это значит? Это значит, что он потерял десятую часть тех, которые раньше говорили «да». Для него это важная история. Дело не в абсолютной цифре, 67 или 75, да, а дело в снижении, как в тенденции. То есть люди разочаровываются. Он же после Крыма, когда рейтинг скакнул на 85, да, или там на 78, а одобрение на 85, значит, он ходил и говорил, видел? Он нам говорил, видели, как народ одобряет? Он нам эти рейтинги, ну, не в бумажном виде, да, в пересказе, видели? Вот вы все скептически, вот оно. Да? То есть для него это важная история. И мы знаем, что когда...

0: Да, вот ему показали, как рухнули рейтинги в момент мобилизации в сентябре 22 года. А чего второй волны мобилизации-то нет? Вот генералы ходят и просят, ходят и просят. Уже 3 года ходят и просят. А он говорит, нет. А там просто его избиратели его в этом не поддержали. Это было видно, и рейтинг пополз вниз. Да? Вот мы увидим, что там будет дальше с интернетом, посмотрим. Но тут тоже пополз вниз. Вот мне приписывают, что это моя история, да, это на самом деле Катя Шульман история, когда она сравнивает вот эти интернетовские решения с антиалкогольной кампанией Горбачева. Знаете, вот оно любили и разлюбили, что называется, моментально. Почему? Потому что ударил по образу жизни. Не по кошельку, еще заработаем, а по образу жизни. И ударил свой электорат. Своих поддерживателей, коих 40% ядро, да, а на самом деле там в целом 60-65, 2/3. Поэтому рейтинги важны. Что касается элиты, другая часть вашего вопроса. Элита прошла несколько, на мой взгляд, несколько этапов в своем отношений к тому, что происходит. Я вам могу сказать, что объявление начала СВО это был шок почти для всех, включая некоторых силовых. Это был шок. А потом возникло, а что делать-то теперь? Они же все очень люди прагматичные и циничные. Да, циничные в каком смысле? Не в плохом, не в литературном, а в том, что вот надо дело делать. Да, невзирая на средства. Вот у нас война, мы под санкциями. Вот я отвечаю за экономику, что я должен делать. А вот я отвечаю за промышленность, а я за сельское хозяйство, а я за культуру. Да, я губернатор Белгородской области, предположим, да? А что я должен теперь делать-то? Ну как чего? Организовывать работу по выживанию. Вот. Куда бежать-то? Значит, теперь только побеждать. Это был такой период. А сейчас я абсолютно уверен, что большинство элиты надеется, что Путин договорится. Но не с украинцами, а с американцами. Но с американцами. Вот такая надежда, она бывает. Он говорит, за, против. Да, понимаете, война для этих людей – это инструмент для решения задач. И большинство из них считает этот инструмент не самым эффективным. Они не меряют там кровавый, не кровавый, эффективный или неэффективный. Вот в свое время, когда там случилась война с Грузией, да, очень многие из них говорили мне, что легче было эту Грузию купить. То есть скупить всю промышленность, не имея в виду там подкупить политические партии, они пытались скупить вот все, да, вот все всю экономику купить. Зачем надо было воевать? Надо было просто покупать. Также говорили некоторые грузинские предприниматели. Чего вы на нас напали, могли бы просто купить. И вот эта история про это. Но покупать это долго, это надо оформлять, это вот, ну и так далее. Вот. Поэтому они не считают многие этот инструмент как эффективный. Они говорят, ну хорошо, но он же решил, ну это он решает, он решил применить этот инструмент. Ну что теперь делать? Теперь там побеждать, договариваться, прислушиваться к американцам. Вот так это происходит на самом деле, если отвечать серьезно на ваш вопрос, Денис.
1: Алексей Алексеевич, вот вы говорили про 2 километра и про людей. Людей стало в 2 раза меньше в Украине.
0: Но это говорит социальное развитие Украины. Это не я. Не надо мне приписывать то, что говорят другие.
1: Ну да, но вы ведь точно совершенно сказали, что вот это важно, а не 2 километра.
0: Да.
1: Ну, даже же понимать и те, кто ответственен за эту войну, и от кого зависит, остановится она или нет, или как.
0: Но это же один параметр. Мы всегда, когда принимаем решение, мы всегда, когда принимаем какое-то решение, там, любое, мы разные параметры смотрим, да? Значит, и те люди, там, Путин с одной стороны, Зеленский с другой, видим, окружение Зеленского, окружение Путина, смотрят и считают другие параметры, там, надеяться на то, что вот это придет, вот это придет, вот тут дополнительно, вот тут мы отожмем, мы будем говорить с позиции силы, мы заставим их вот это, а еще мы выцегоним вот это, а здесь мы сделаем цап-царап, это обе стороны. Я имею в виду политический цап-царап, да, но все это пока впадает в эти 6,5 тысяч квадратных километров, да? Как символически. Поэтому вот

0: такие последствия. Люди вообще про последствия правителей, они в основном про завтрашние последствия. Посчитать, вот что такое такие потери, военные потери, имею в виду человеческие, имею в виду потери там, военные Российской Федерации. Они же огромные, ну, по сравнению с 15 годами Афганистана, да? Или сколько там в Афганистане? Они огромные. 10, нет, 15.
1: 9, по...
0: Да, огромные просто, это потери всего, это, а потери в эмиграции, уехали в эмиграцию, вот берешь только даже деятели культуры, которые уехали, слава российского, я не знаю, культурного пространства, они уехали, там, и объявлены там врагами народа, там, Акунин, там, Быков, Юрий Манин, Мамин, это же тоже потери страны России, огромные потери. Ну и иммиграцию люди тоже уехали, а много ли вернется, даже если вот завтра будут там все назад, да, там дети пошли в детский садик, уже 4 года прошло, слушайте, выросли, уже завелись друзьями, новыми профессиями, добрым образом жизни, сколько вернется? Немного, вот, в процентном отношении, украинцев то же самое. Люди оседают, заводят быт, дети, самое главное, дети, конечно, школа, детские садики. 4 года прошло. Те дети, которые были 12-летние, уже 16-летние, представляете себе? Кто их, они что, будут там ехать как чемодан за папой и мамой? Да нет, конечно. Это нам история про потери. Да?
1: Нам тут прям четкую дату указывают. В Афганистане 9 лет и 1.5 месяца. Вот так вот. Мы видим, человек
0: спасибо, да.
1: Имеет,
0: да,
1: спасибо большое. Имеет какое-то отношение, да, к этому. Да.
0: Я скажу, откуда 15. 15 тысяч погибших.
2: Угу. Кстати, Юрий Борисович Павин отмечал недавно свой 80-летний юбилей, Алексей Алексеевич, и был нашим гостем, и он называл людей, которых он, ну вот, которым он хотел бы как-то. И я вам сейчас неловко говорить, но вы попали в список тех людей, которых любят. То есть мне даже ловко, неправильно я сказала. Так
0: спасибо.
2: Что...
0: Не ожидал, потому что общался с ним давно-давно в России. Ну, когда приходил он на «Эхо», даже, по-моему, на «Эхо Петербург», да, но все равно... Спасибо, мне очень приятно. Спасибо. От него дорогого стоит. Он человек резкий.
2: Да-да.
0: Он человек резкий, за ним не заржавеет. И его моя оценка... Мне очень приятно. Правда, мне очень приятно. Спасибо большое.
2: Я непременно передам. Мне это тоже очень приятно. Передавать одному человеку хорошее, а потом другому то же самое. Это действительно большое удовольствие. Сейчас это не так часто бывает, откровенно вам скажу. Вы сказали, Алексей Алексеевич, о том, что Путин воюет не с Украиной. Кто же тогда Зеленский? И виделись ли вы, встречались ли вы с ним когда-нибудь? И ваша оценка украинского президента?
0: Нет, с президентом Зеленским я не встречался ни до его президентства, ни во время кампании, ни после президентства. Поэтому для меня Зеленский – это такой же человек, как для вас, которого вы видите по телевизору там, или в соцсетях, да? У меня не было личного общения, хотя бывала возможность, но как-то не складывалось. Иногда по его вине, иногда по моей. Вот. Ну что, Зеленский человек, безусловно, храбрый, отважный. Я очень хорошо и подробно знаю про первые дни военных действий, когда ему предлагали эвакуироваться, да, реально, это было не публично, и он отказался, и это не придуманный миф, да, хотя ему докладывали, что, в общем, на него там как бы наставлен пистолет, что называется, вот, но мне представляется, что Зеленский это и Зеленский его команда, да, все-таки президент это даже такой автократор, как Путин, он отражается в своей команде. И мне представляется, что он вот молодой президент, он попал сразу в очередь, да, он политикой стал заниматься там в 18 году, а через 4 года началась полномасштабная война, где он стал абсолютно штатский человек, игравший роль клоуна, да, КВНщик, игравший роль клоуна, любивший клоунаду, он становится верховным главнокомандующим воюющей страны, 20% территории которой захвачено

0: его противник. Ну, во всяком случае, так считает украинский народ, да, что вот он верховный главнокомандующий и 20% захвачен. Вот, и это роль очень тяжелая, депрессивная, и иногда, вот я знаю, что особенно последний год он вымотался, и его уже, даже его западные партнеры с ним, как сказать, ведут раздраженные разговоры. Ну вот, начиная с Давоса, я вам могу сказать, что он начал в Давосе упрекать западных партнеров, что они не поставляют, вот это было сейчас, ну, в январе, столько оружия, ему там просто начали огрызаться западные партнеры. Не хватает ресурса, не хватает сил, это понятно все. Вот. У самых отважных не хватает сил. Ну и, конечно, он точно не понимает, как разговаривать с Путиным. Когда он говорит, ну, публично и не публично, насколько я знаю, какие-то вещи, давайте на него надавим, и он сделает шаг назад. Нет. Не делает.
1: Алексей Алексеевич, ну, действительно, Зеленский многих подкупил вот своей смелостью вот в первые дни войны. А мне лично вот очень импонировало то, что, несмотря на вот эти все указания пальцами на него и говоря о том, что вот он попрошайка, клоун смешной, он продолжал ездить и просить, действительно, в общем-то, что, ну, скажем, вот лично у меня вызывало какое-то уважение, но вот все-таки вот этот вот скандал, действительно, вот этот Миндельгейт, да, ну, честно говоря, у меня объяснений нет никаких просто, вот, ну, я не знаю. И вот эта вторая часть, ну, все прекрасно понятно. Система, она что здесь, что там, примерно одинаковая, но все-таки, ну, это такой цинизм, ну, как-то, ну, не знаю, вот. И, безусловно, как-то вот, и вот эти вот истории с бусификацией, ТЦК, как-то вот все это не вяжется с тем, что действительно боязнь людей что-то сказать, вот эти санкции в отношении людей, я сейчас даже не про арестующие, естественно, а вот про Богдана, бывшего его главу президентского кабинета. Вот вы как-то на это реагируете? Вот как вы смотрите на это? Что-то у вас меняется в этом отношении?
0: Я смотрю на это под одним углом. Так. И все мерить этой линейкой или этим циркулем. Uh-huh. Это способствует заключению перемирия? Останавливает военные действия, спасает жизни людей или нет. Вот и все. А внутренняя украинская политика – это дело украинцев, украинских элит, наконец, украинских избирателей, украинских военных, на самом деле, которые тоже на это все смотрят. Вот это все вещи в другом государстве. То, что я Василию говорил, это для меня другое государство. Да, и если бы не было военных действий, я на это смотрел бы, как это происходит где-нибудь там, я знаю, в Монголии. Или в Австрии, да? Ну, другое государство. Uh-huh. И у них там есть и коррупция, но Украина действительно по рейтингу коррупции до Зеленского еще очень высоко стояла. Куда коррупция делается? Ну, пришла другая команда. Ну и что? Ну, мы же слышим эти переговоры, которые, кстати, идут на русском языке, на этих пленках. Они между собой, команда на Зеленского, русском, да, говорит по-русски. Ну, вот чего? Вот. Вопрос, это влияет в конечном итоге по последствиям? Может это повлиять на прекращение, временное прекращение огня или нет? Мне кажется, смотреть надо от цели. Пока видим, что не сильно.
2: Ну да. Вот.
0: Ну а у меня была тоже смешная история, вот когда это было, в январе, что ли? Да, в январе. Кажется, в январе. Значит, был в Израиле, иду там с одним приятелем, украинцам. Он говорит, вот смотри, вон дом Миндича, хочешь, зайдем? Я ему говорю, ты снайпера видишь на крыше? Давай не будем, давай еще не хватало, чтобы никто ухайдакал снайпер Миндича. Вот это будет, конечно, новость на два дня. Вот. Его прошли мимо. Понимаете, ну, да, коррупция, в России коррупция, в Украине коррупция, да, да, но вопрос, еще раз, да, насколько эти скандалы, а там внутри или в отношениях с соратниками, или в отношениях с союзниками. Ну, вот Германия или Франция, которые там сейчас деньги будут давать Украине, они, конечно, должны знать, что надо контролировать эти деньги. Контролировать. Поэтому США-то вот уже приняло решение. Нет, мы больше денег давать не будем, их раскрадывать. Именно в результате вот

0: этих коррупционных скандалов. Но, повторяю, это все-таки внутреннее дело Украины. Ну и тех людей, кто их кредитует. Уж никак не дело России.
1: Да, но сказать, что эта история тогда никак не влияет на заключение, скажем, перемирия, да, наверное, тоже нельзя, потому что, ну...
0: Влияет, мы не видим пока как. Послушайте, мы пока не видим как, да. Ну, у нас в России, между прочим, из 4 там заместителей министра обороны, которые пришли в Шойгу там из МЧС, все 4 уже сидят. Ну, нас сажают, у нас тоже коррупция. Ну вот, у нас неделя не проходит, чтобы не были какие-то аресты высоких персон. В прошлом году, если мне не изменяет память, 88 чиновников высшей группы были либо под судом, либо под следствием, либо сидели в предвариловке. Вы чего? Губернаторы, вице-губернаторы, мэры крупных городов, заместители министров. Вы чего? Министры стреляются.
2: Ну да. Алексей Алексеевич, вы сказали, что Зеленский не знает, как разговаривать с Путиным.
0: То есть он думает, что он знает, он не знает, он ошибается, так же, как многие другие. Потому что люди себе придумывают Путина и судят о Путине по карикатурам. Потому что очень много вот в обсуждениях, которые бывают на это, все, ой, Путин все боится, ой, он забился в бункер. Значит, вот что надо еще чуть больше шугануть, и он сдастся. Какой вывод из этого делается? Да? Это придуманный Путин, понимаете? Так нельзя. Я не знаю, чего делают там украинская разведка или другие разведки. Я имею в виду, когда составляют профайлы. Я не имею в виду диверсантов. Надо же составлять профайлы. Но это же профессия. Послы должны писать. Люди, которые общались с ним, должны писать. Собственно говоря, вот эту историю, которую Путин рассказал в этом своем ночном, как сказать, подходе к прессе, да, о том, что ему сказали отойти от Киева, да, я эту историю знал, я единственное не знал, кто ему это сказал. И у меня было 3 кандидата: Шольц, Макрон и Эрдоган. Я эту историю знал в 23-м году. Шольц, Макрон, или кто ему сказал, что вот ты отойди, и тогда все будет тип-топ, и будет мир, дружба, жвачка, Истамбульский протокол. И точно знал, что один из этих 3. Угадал, Макрон. Я угадал, Макрон.
1: То есть, получается, Путина...
0: Францию обмануть.
1: Да? Путина надули очередной раз.
0: Надули абсолютно... Нет, послушайте, значит, это же не так просто надули, да? Он в это хотел верить. Но он же не готовился к войне, он готовился к специальной военной операции. Ему нужно было там получить это, вот что там в Стамбульском протоколе, да? Я вам напомню, что корпус, который зашел на территорию Украины, 200 тысяч человек был. Сейчас там 700. 200 тысяч всего. Никакой мобилизации, да? Ничего дополнительного. Ну, зашли, это нам Берлускони рассказывал. Берлускони приезжал в Москву. И потом встречался с некоторыми знакомыми журналистами в итальянском посольстве. Я уже был никто, по-моему, даже был иноагент, а может быть, как раз вот апрель 22-го. Вот. Он сказал, что вы пристали к вашему президенту. Он что хотел? Зайти, выгнать этого Зеленского, посадить промосковского президента и уйти. Типа подумаешь, делов-то. Я думаю, что он так в первом этапе, он так, собственно говоря, потом... Вы знаете, когда начались переговоры? Переговоры начались на следующий день. О мире 25 февраля. И если вы посмотрите, там была история, опять Макрон, кстати, был одним из, как сказать, заведенных людей. Путин, ему позвонил Макрон 25 или 24 вечером, даже в первый день. И говорит, все, надо заканчивать, ужас, там война в Европе. Он говорит, я готов заканчивать, это у меня переговорщик, вот он готов выехать там в Варшаву почему-то, встречаться с Ермаком, я помню. А Макрон говорит ему, что, знаешь, твой переговорщик очень негибкий, имея в виду Козак. Что не получается. Он говорит, а Путин говорит, а у меня есть другой переговорщик, он только что вышел из моего кабинета, он тоже готов выехать. И Макрон ему говорит, скажи, кто? Он говорит, Абрамович. Все готово было, понимаете? все готово было. Ну, нет, не Козак, который замглавы администрации, так штатский человек Абрамович. Ну, не Абрамович, так Снеперович, я не знаю. Вот. И он у нас с собой было, что называется.

0: И все, и поехали, они вылетели, и уже 26-го в Беларуси, в Гомеле, начались встречи. 26-27-го. Вы понимаете, что февраля 22-го года. Это вот мы, и вдруг погибает в Киеве один из главных от случайного выстрела, от русского огня, один из главных переговорщиков украинских. Все уже забыли, ничего, мы напишем про это, да, когда будем книжки писать. Про это, когда это закончится, ну, хотя бы перемирие. А что погиб-то? Кто его застрелил? Свои застрелили, СБУ застрелил. А что случилось? Ой, мы его не за того приняли. Главный переговорщик Зеленского. А это что такое? Это факт. Ну, погуглите. Открытая информация абсолютно. Это, ее никто не расследует. И это история про это. И вот когда он вчера эту историю рассказал и назвал Макрона, я подумал, ну, какой Венедиктов-то молодец, он попал. Да, знаете, как в морском бое, ранен. Да, Макрон. Почему? Потому что Путин не может себе... Макрон сказал, ну, видимо, есть какие-то договоренности. Я представляю. Вы что думаете, что Путин все видит, прозвидит, что у вас такой Путин, которого нельзя обмануть? Ну, вот его... Он, собственно, и военную операцию начал таким образом, потому что ему клали доклады, он в них поверил, что нет, что ли. А другое дело, что доклады ложились ему на душу, и он этого хотел. Но все равно он смотрел доклад. Украинская армия не готова воевать с российской, а готова приветствовать цветами, трали-вали, как хорошо. Я так и думал. И опаньки, пошло. Вот 22-й год. И он вчера это говорит, и мы постепенно начинаем это публично. Мы начинаем либо в свои подозрения, либо в свои ошметки информации собирать и смотрим, да елки-палки, как же это все было. Вот так.
1: Когда, Алексей Алексеевич, вы говорите, это я вам не комплименты делаю, это я вот сначала скажу, что я вас как-то хотела зацепить, а я совершенно искренне спрашивала. А сейчас вы сказали, я тогда уже был никто, меняются, уходят президенты, а Венедиктов – это Венедиктов.
0: Саш, давайте не будем. Вот это есть вещи заслуженные, да? А есть вещи незаслуженные. Когда я был главным редактором «Эхо», у меня были очень хорошие источники информации. Со мной бухали. Все, ну, бухали, на самом деле, это такой у нас термин. Не обязательно пить спиртное, вообще не обязательно пить и есть, да? Со мной встречались, со мной разговаривали, спрашивали моего мнения, как бы, а в вопросе находилась информация, понимаете? А зачем ты спрашиваешь мое мнение? Да? И у меня было, конечно, информацию перепроверять было надежнее. Сейчас этого ничего нет, и когда «Эхо» закрыли, я еще на тормозном пути продолжал как-то двигаться, а когда я стал иноагентом, просто чиновники перестали со мной практически почти все встречаться. Им запрещено встречаться с иноагентами. Какая информация? Да? И только какие-то ошметки, я начал говорить вам, вот какие-то ошметки через вторые руки иногда. Да? Ты чего-то получаешь, ты складываешь из того, что ты знаешь из профайла, который у тебя есть, про президента, про министра обороны. Я вот министра обороны Белоусова знал, замминистром экономики или министром экономики. Или вот это сейчас назначили нового замминистра обороны, Щетинина Дмитрия, молодой парень такой. Он у Белоусова был там, по-моему, в референтуре, я его знал, вот как он приходил с Белоусовым на встречу с главными редакторами. И у меня есть в голове профайл Белоусова, но не как министра обороны, да, как человек, который вот так видит, Это, может быть, школа научила, понимая, что ты берешь ребенка в 4 классе, он у тебя выйдет из 10, да, ты его берешь там сопляком 11-летним, он у тебя 18-летним уходит, уже совершеннолетним почти. Это тоже надо понимать, просто я так смотрю на людей. У нас была по этому поводу, знаете, смешная история как раз с Путиным. Значит, 97-й год, Путин, глава контрольного управления, значит, он приходит на «Эхо Москвы». Ну, сейчас это отдельная история, как он попал на «Эхо Москвы». Он приходит в студию, я делаю с ним интервью, он уходит, а у нас вот эта стена, где все наши фотографии. И через там, по-моему, 2 недели его назначают директором ФСБ. И я фотографу нашему, который снимает в эфире, говорю, где фотография директора ФСБ? Он говорит, а я его не фотографировал. Вот еще каждого мелкого чиновника фотографировать. Ну, понятно, да, моя реакция? Я говорю, ты больной, ты идиот. Всех фотографируй, потому что вчера он никто, а завтра он президент

0: Российской Федерации, пошутил я. Понимаете? А, и вот. Ну, там, слава богу, снимало НТВ еще, мы кадр взяли, на стенку повесили, где он, на Эхе Москвы. Спасибо друзьям из НТВ, которые тоже новостей не было. А так, вот вчера он никто, я вот этих вот нынешних знаю, как они начинали. Я уж не про Путина, да? Он, министров, я имею в виду. Mm-hmm. И со многими был на «ты». Сейчас нет, конечно, они со мной не общаются. Естественно, я изгой, я пария, я враг народа, я иноагент. Это понятно. Поэтому моя информация тоже усещенная. Я хочу сказать вашим зрителям, чтобы они понимали, что когда я говорю «я не знаю», я знаю, что очень многие обижают, говорят, что он пришел, когда он не знает. Я честно вам говорю, я не придумываю. У меня нет информации. Я плохой выдумщик в этом смысле. Про Путина в холодильнике или про заговор Шойгу. Да? Я не могу это придумывать, честное слово.
1: Да, потому что нам тут как раз и пишут, что очень любят вашу аналитику именно за то, что вы как бы не оторваны от России, а находитесь внутри России, и вам гораздо виднее, нежели нам, условно говоря, естественно, людям, которые находятся за океаном, то есть мы можем судить лишь по тем крупицам, я не знаю, вот прессе там и так далее, и так далее. Поэтому, Алексей Алексеевич, если не возражаете, не могу вас не спросить, и многие вот в нашем чате просят, чтобы вы все-таки прокомментировали вот эту вот ситуацию с оппозиционным лагерем, да, вот эти скандалы, которые буквально там неделю уже гремят, это и интервью Ивана Жданова относительно ФБК и господина Волкова, это и интервью Ирины Алиман, да, когда-то тоже бывшей соратницы в ФБК. Здесь можно вспомнить и там, условно обвинение в мизогинизме господина Фейгина от Любови Соболь. И вот здесь вот интересный вопрос в добавлении, значит, изменили ли вы свое мнение о кроте там, ну, имеется в виду в ФБК? Что да. скажете, Алексей Алексеевич?
0: Ну, значит, свое мнение о кроте я не изменил. А почему я должен был изменить? Что такое случилось, что я должен был подумать, что крота там не было? И нет. Вот что такое случилось? По-моему, все наоборот. Вот, в точности да наоборот. Почти все, что, вот кроме крота, сейчас, а крот отдельно, все, что я говорил, как построен, что случилось с ФБК, вот сейчас стало, проявилось. Я выступал в роли проявителя, но поскольку люди верят и надеются, да, они не любят аналитику, они любят эмоции. Знаете, я могу сказать так этим людям, я эмоции ваши разделяю, а суждения не одобряю. Вот есть эмоции, отношение к Алексею и к трагической гибели Алексея, к его отравлению, кстати. Да, это просто, ну вот, это нельзя переступить, это чудовищная, ужасная смерть. Есть суждения, то есть выводы. Значит, вот была политическая организация, она не была подпольной в России, я вам напомню. Буквально до там, 21-го года, да, ФБК, она преследовалась, но она не была подпольной, а действовала. Во главе нее стоял лидер. Ну, до 20-го, скажем так, да, Алексей Навальный. Яркий, харизматичный, известный, удалой. Но что происходит сейчас? Лидера нет, и они перемещены в среду иммигрантскую, где вдруг у них возникла масса конкурентов. За внимание конкурентов и за деньги. Какие-то МБХ, какой-то КАЦ, да? Они оказались в другой среде и без лидера. А поскольку Алексей подбирал себе не политиков, а менеджеров, я знаю, что многие презрительно говорят, там, исполнители, там, бюрократы, все верно. Давайте назовем это словом менеджеры. Так точнее будет с точки зрения анализа. То они не политики, они попали в чужую среду. Алексей был политиком, его нет. Он вернулся, уже было плохо. Я читал в деле адвокатов, я читал его переписку, уже плохо. А затем он погиб, совсем ужасно с точки зрения организации. Чем им там заниматься, они превратились в медиаконтору. Там, где я профессионал, я знаю, как должны организованы быть медиа, понимаете? Они ничем, кроме медиа, не занимаются.

0: у них вот они медиа. Они расследователи, пропагандисты, как они говорят, не журналисты, но не важно, они медиа. А эта работа совсем другая. Они ей не умеют заниматься, то есть они ей умеют заниматься, безусловно, но учатся по ходу. И они перенесли конструкцию политической организации, политической партии на медиапроект, что, ну, это разные среды. Тут вода, тут воздух.
1: А мне кажется, это вообще бизнес каким-то бизнесом стал банальным.
0: Да, и все. И с этого момента все. Они оказались не в своей среде. Они стали применять там меры, которые там применяются в политических организациях полуподпольных, в медиа. И все. И наступило разочарование у многих людей. Сначала разочаровались, как мы с вами видим, известные люди, спонсоры, да, угу, которые большие донаты им делали давно. И Борис Зимин, и другие, скажем так, пусть сами о себе напоминают. Но они это публично делали, тоже Женя Чичваркин. Вот. Потом стали отваливаться от них их соратники постепенно, которые разочаровывались в такой жизни, такой работе. Отсюда и Алиман, отсюда и Жданов, который обижен, который директор. Да, то есть, ну, второе лицо после Алексея – это директор права финансовой подписи вообще-то. Да, которого вышибли ногой в мягкое место. Вот естественным образом это и происходит. Очень печально с этой точки зрения, я не кривлю душой. Они не нашли себя в эмиграции. Ну, то есть, наверное, кто-то нашел, но как политическая организация они не нашли себя в эмиграции. Ну и все. И дальше все это переходит в срач в соцсетях. И когда мне там говорят, вот Волков и Жданов, я говорю, оба хороши. Оба хороши. Люди покрываются погибшим Навальным. Ради памяти Алексея давайте будем. Или ради памяти Алексея давайте не будем. Одно и то же на самом деле.
2: Ну да, ну да. Я никак не могу задать Алексею Алексеевичу вторую часть своего вопроса. Я вот вас, когда вы сказали, что Зеленский не знает, как разговаривать с Путиным, а знает ли Владимир Зеленский, как разговаривать с Трампом? С вашей точки зрения.
0: Я Трампа тоже лично не знаю. Вот. Думаю, что большая привычка у него за 2 года была с американской предыдущей администрацией, которая во многом исполняла его просьбы. Вот. И он не перестроился. Он не понял, что новая администрация, у нее другое видение. У Трампа другое видение. Дело не в том, что он плохой. Эти смешные разговоры. Трамп предал Украину. Единственный вопрос, предал ли Трамп Америку. Этот вопрос должны задавать американские избиратели. Да? Вот. Украина не часть Америки, чтобы ее предавать американскому президенту. Да? Все обещания выполнены были. Поэтому на самом деле, я думаю, что просто Зеленский плохо понимал, что приход новой администрации в США... В отличие от Европы, где очень велика традиция, даже когда приходит новое правительство, оно во многом следует, и это мы видим по венграм, да, ну, как бы политики старого во многом. Вот сейчас кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии, новый, с правительством Мадера, заявила, что нет, мы не будем участвовать в деньгах в Украине, мы не будем поставлять вооружение Украины, венгерских солдат в качестве вот этого коалиции желающих не будет. Ну, повторяет, в этой части повторяет Орбан, да? А в американской бывает наоборот. А что, когда Байден пришел, он не сменил, как сказать, цели Трампа, предыдущего Трампа первого, да, сменил. А когда Трамп пришел после Обамы, сменил. Это особенность американской. Зеленский этого не понял. Продолжал играть на тех же струнах, ну и а Трамп другой.
2: Как вы точно сказали, Алексей Алексеевич, сейчас, что Зеленский не мог Трамп не мог предать Украину, потому что, ну, как-то вот я об этом слышу, эту риторику, а на самом деле он же не президент Украины. Но а вот встречались ли вы с Трампом и
0: нет?
2: И ваше отношение к нему, и насколько он может повлиять на ход войны России и Украины? И, конечно, не могу не спросить вас пойти уже на Ближний Восток и спросить вас его, насколько он может решить проблему одну и другую. Вот ваше отношение к Трампу.

0: Нет, мое отношение не к Трампу, а к тому результату, который политика Трампа. Вот смотрите, Венесуэла, там он смог решить. Мы видим политику нынешних венесуэльских властей, да? Трамп добился того, чего он хотел. А в Иране не смог. Россия, Украина, Трамп единственный, пожалуй, ну не единственный, главный фактор для Путина, еще раз повторю, для Путина, склонение его к миру. Главный, не единственный, но главный. Для Зеленского, может быть, не главный, но тоже фактор, конечно. То есть, грубо говоря, изымите Трампа, и война будет бесконечной. Ну, в смысле, пока не придет новый Трамп или новая американская администрация не будет проводить ту же политику. Ну, понятно, что Трамп – это тот фактор, который заставил Зеленского и Путина идти на какие-то переговоры и уступки, о которых мы уже говорили. Зеленский до Трампа говорил только границы 91-го года.
1: Да,
0: договорил. Значит, уступка есть. Путин до Трампа говорил, вот наша Конституция, еще зон, ну и так далее, да? Уступка есть. Но это Трамп, это заслуга Трампа. Заслуга Трампа – Армения, Азербайджан, прекращение войны там. Заслуга администрации Трампа. Я уж там не знаю, Индия, Пакистан или Судан, чего-то, но тут я знаю абсолютно точно. Это, вопреки европейцам, заслуга президента Трампа. Что касается внутренней политики Трампа, то я за ней, честно говоря, не сильно слежу. Я там не понимаю эти там его внутренние таксы, да, в смысле налоги. Да. Я, конечно, слежу за подготовкой к выборам. Мне не очень не нравится, мне совсем не нравится, как он обходится с прессой, говорит пресса. Вот тут у меня классовая солидарность с американскими журналистами, всеми, даже те, которые пишут всякую ерунду, у меня все равно классовая солидарность с ними. Вот так бывает. И он ведет себя безобразно просто. Но я себе представляю вот в этом зале, когда он начинает говорить. Ну, я себе представляю, потому что я знаю, Путин мне такое говорил. Не публично говорил, а пару раз публично говорил. И что я делал? Скрипел зубами. Да? Значит, то, что у него очень много полицейского в его конструкции, ну, я не знаю, насколько это оправдано, по-моему, это не оправдано. Как он обращается с судьями Верховного суда и вообще судебной системой, мне не нравится. То есть он очень разнообразный, Трамп. Но если он остановит войну России с Украиной, для меня это искупит все. Американцы сами пусть разбираются, что он там с полицейскими, судьями. Да, это не мой вопрос. Мой вопрос – это моя страна, в первую очередь. Это мои родственники в Украине. Да, в ту же первую очередь. Вот это был бы ему благодарен, если бы он с Россией и Украиной сделал то, что он делал в Армении и Азербайджане. Вот это я вам могу сказать абсолютно точно.
1: Спросите Алексея Алексеевича, почему вы считаете, что с Ираном не получилось? И второе, что вы думаете о журналисте Карлсе Такер?
0: Значит, с Ираном не получилось, потому что какая была цель, она не достигнута. Иран не изменил своей политики. Вот если Иран в результате этой войны изменит свою политику, перестанет поддерживать террористические организации Хезболлу и Хамас, отдаст ядерный обогащенный уран все равно кому, не России, так США, не США, так Монако, если захочет взять, нам все равно, да, там, где оно будет под контролем, да, тогда получится. Цель-то какая была? Это же не цель свержения режима. Если вы думаете, что у Трампа свержение режима и насаждение демократии, то в отличие от Обамы нет, в отличие от Буша нет. У него цель на то, чтобы вот этот вот же самый режим вел себя по понятиям Трампа прилично. Пока он ведет себя неприлично, поэтому не получилось. Угу. По Газе пока, ну да, там нет, я имею в виду по территории Газы, там нет пока таких широкомасштабных боев, там люди перестали гибнуть, но дальше-то что? Отлично, остановил, отлично. С одной стороны, обстрелы остановил Израиля, Газы, я имею в виду, не Хизбалла. С другой стороны, значит, гибель мирного населения арабского. Остановил. Дальше что? Сколько это может? Вот он пока сидит, они его боятся, я имею в виду террористы. Да? Израиль с ним торгуется, да, мы видели Нетаньяху, понятно, что он делает. Вот. Впервые Вашингтон заставил

0: за 46 лет заставил Израиль и Ливан встретиться в Вашингтоне послами и подписать перемирие, ну, прекращение огня временное, да? Подписано же?
1: Да.
0: Да? Это же, ну, это же все вот так, в политике это же вот так. Поэтому мне просто кажется, что где-то там прогресс очевиден, ну, из того, что мы знаем, европейский, да, Армения, Азербайджан, где-то прогресс ближневосточный есть, но он не очевиден, да, а где-то прогресса нет, но он есть, но он так вот, все равно Россия, Украина, продолжается полномасштабные военные действия, они завтра начнутся, скорее всего.
1: Карлсон Такер, что, как вам?
0: Да, ну что, он, я же английского не знаю, мне плохо, поэтому я некоторые, когда, значит, Такер приезжал в Москву, я хотел с ним встретиться, я прочитал несколько его интервью, которые он делал интервью, не которые он давал, а которые он делал интервью, он очень профессионально делает интервью. Он собеседника иногда раскатывает, иногда выманивает. Вот Путина он выманил. И хотя все ругались на это интервью, но многие люди, которые понимают, они говорят, как он его выманил. Взять у Путина интервью, это очень тяжело, он говорит все время свое, он же не слушает вопросы. Он, как бы первая фраза от вопроса, а дальше он про половцев и печенегов, ну, в разных конструкциях. Но Такер его вытащил, и огромную роль его вот эта публичная позиция «отдай мне Гершковича», да, то есть захваченного американского журналиста, хотя Путин не отдал, Такер несколько раз, три раза, зашел, говорит, давайте я его увезу. Знаете, прикинулся зайчиком. Вот. И это тоже журналистика, это гуманитарная профессия все-таки. Вытащить заложника – это большое дело. Я думаю, что это повлияло. Он не отдал, но потом все-таки отдал. Не ему, а уже там, в обмен. А что касается его, ну, он такой, он очень самостоятельный. Он поддерживал Трампа очень активно во время президентской кампании. Сейчас он его активно критикует. Мочит, можно сказать, мочит, да, так, довольно грубо. Он очень самостоятельная фигура. Его когда уволили, выбросили, значит, с канала, с Фокса, по-моему, он открыл свой YouTube-канал и быстро-быстро нарастил аудиторию. Говорит, ну, хорошо, меня выкинули, вот, ну, вот у меня есть деньги, сейчас вот это сделаю, сам ездит по миру. То есть он так восстановился. Конечно, у меня другие бы были вопросы к тому или иному лидеру, который он делает, я по-другому бы спрашивал, но это нормально. Но мне кажется, что, особенно с учетом американской специфики интервью, некоторая специфика существует, я думаю, что он крупняк такой в журналистике, и за ним надо следить, когда он делает интервью у каких-то очень важных и нужных нам для понимания людей.
1: А когда вы говорите, Алексей Алексеевич, вы говорите «выманивать», ну, в журналистском варианте, что это значит?
0: Ну, смотрите, я приведу пример, я думаю, ваши зрители знают очень хорошо. Вот интервью, которое Евгения, которое Ксения Собчак взяла у Ильи Ремесло, да, это абсолютно было выманивание. Она же, так, он же как только ты его атакуешь, он же очень опытный и юридически, он так закрывается. И начинает отделаться словами. Она его, значит, сидела, пригорюнившись, значит, а на локоть опять же, не может быть. Да что вы говорите? Это есть один из элементов вымания, и он раскрывался. Он хотел понравиться ей, он хотел понравиться аудитории. Он перестал себя контролировать каждое слово, это было видно. Слушайте, профессионалу это видно. И поэтому это очень хорошее интервью. Сам Ремесло говнюк, конечно, но не, ну он и на нас подавал. Слушайте, я все это знаю, писал, и все. Да. Но она его выманила, он раскрылся именно как со своим нутром, как говнюк. Понимаете? Он раскрылся. И это большое умение. Иногда это происходит у журналистов, которые прикидываются белой овечкой, сочувствующим. Это выманивание, да, на откровенность. И да не может быть, как вам это удалось? Я сам иногда так прикидываюсь, но мне уже никто не верит, что я наивный, поэтому поначалу у меня это получалось, а теперь мне просто никто не верит, когда я делаю интервью, теперь надо рубить. Вот, поэтому, да, выманивать – это тоже большая профессия, когда клиент расслабляется и не контролирует то, что говорит.
1: Кому-то удавалось вас выманивать, Алексей Алексеевич?
0: Меня выманивать? Да, пожалуй, что нет, потому что я всегда знаю о такой возможности. Почему я тогда сказал, что вы меня выманиваете в начало?
1: Я помню об этом. Значит,

0: Да-да.
1: Знаете, это я всегда жду подлянки, поэтому в этом смысле я же понимаю, для чего позвали меня, кто меня зовут в интервью. Да, все понимают, все хотят, чтобы я что-нибудь раскрыл, да? Особенно того, чего не знаю. Марку холодильника, где лежит Путин, например. Понимаете, да? Ну, холодильник ЗИЛ хороший, импортный, не импортный, а как там, больших, Розенлев. В фильме вот, «Бриллиантовая рука». Владимир Крызенлев, большой, хороший. Вот, видите, да, эта история такая. Нет, ну, Дудь меня выманивал, конечно, особенно второй истории, но я был на стороже.
0: Вы сказали, когда, что вы были в Израиле, когда вот вы там хотели, да, по поводу Миндича и прочее. Да. Я вот хочу, я думаю, вряд ли вы смотрите этот конкурс, но все-таки интервидение, да, вот то, что происходит сейчас, и Испания, Ирландия,
1: Евровидение,
0: еще, да. Евровидение, да, вышли из этого конкурса, потому что они требовали, чтобы Израиль оттуда выкинули, а ушли сами. И вот мне интересна ваша точка зрения по поводу вообще этого Евровидения и вот этих вот, вот что ну вот Испания, предположим, там, что они вот ну, дергались, ничего не вышло. Израиль как был, так и есть. Ну, я так хочу, и выдаю желаемое за действительно, Израиль есть, был и будет, а эти вот, ну... А эти,
1: ну, это,
0: да.
1: А эти, это так же, как в спорте, это так же, как на Биеннале, да? Значит, есть зрелища, эти зрелища, которые на публику, на нас, на потребление, на своих, на чужих, это называется зрелище. И, значит, когда, понятно, что это политическое решение, и, скорее всего, это решение того или иного правительства, потому что кто вышел? Вышли телеканалы, которые должны были транслировать. Ну и спонсоры, которые должны были. Решения правительства, они политические, они не имеют никакого отношения ни к искусству, ни к спорту, ни к чему. Да? Ну сейчас такая мода. Да? Вот мы скажем ФЭП, повернемся спиной. А то, что там наши болельщики или наши, я не знаю, фанаты, да, вот этих музыкальных групп или вот этих спортсменов не получат этого зрелища, а спортсмены или фанаты не получат свои медали, ну, политикам на это наплевать. Ну, и я знаю, вы знаете, первый раз, когда столкнемся с бойкотом, это же Олимпиада.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us.
3: 开心学德语二第五集。
4: 国立教育广播电台语言学习节目，开心学德语二。本节目由张南思老师主讲，欢迎收听。

0: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Russian-speaking listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
1: Значит, я учителем уже был. Я помню, когда Национальный олимпийский комитет США отказался приехать в Москву на Олимпиаду по политическим мотивам из Афганистана, то некоторые американские спортсмены плюнули на все, там люди готовились 4 года, да, приехали и здесь под нейтральным флагом в Москве выступали. Да, этих-то за что наказывать? Ну, страна приняла решение. Ну, забейте. Вот, поэтому, да, 5 стран, действительно, Испания, Ирландия, Исландия.
2: Словения. Словения, по-моему, тоже.
1: Да, Нидерланды и Словения. Они наказывают свою публику, которая не может болеть за свою музыкальную группу. Но зато вот они так вот. Но они, может быть, думали, что они так надавят, что вот Израиль будет исключен, и все радостно, остальные сольются. Нет, Международный союз не поддался и не должен поддаваться провокациям со стороны отдельных государств. Никаких.
2: Это антисемитизм?
1: Это политика правительства. Политика правительства – это не антисемитизм, это антиизраильская политика. Это не отношение к евреям, это отношение к геополитике. Это отношение с арабскими странами, да, связанное. Не забывайте про это. Вполне себе корыстное. Это позиция по отношению к избирателям, среди которых много мигрантов, которые настроены антиизраильски. Это политики принимают решения, они взвешивают холодно и цинично. О, у нас впереди выборы, у нас много тут мигрантов, которые не будут голосовать за нашу партию, если наша партия будет иметь отношения с Израилем. Давайте мы сделаем им ку, разведем руками и присядем. А еще у нас там Катар, да, содержит там много университетов. А давайте мы сделаем Катару ку, и покажем им. Ну, и это же политики. Причем тут антисемитизм?
2: То есть вот
1: холодная политика.
2: Антиизраильская политика и антисемитизм – это не одно и то же?
1: Это не одно и то же, конечно. Конечно же, нет.

0: Еще один вопрос по поводу... Вы знаете много известных людей. А что скажете, например, основатель WhatsApp Ян Кум, который пожертвовал сейчас 200 миллионов израильскому медицинскому центру, родился в Киеве в еврейской семье, уехал в США подростка. Вы сегодня говорили о тех, кто уезжает и никогда не вернутся, а потом, значит, создал WhatsApp и купил там мессенджер за 19 миллиардов, стал миллиардером, состояние 17 миллиардов. Знакомы ли вы с такими ребятами, как Сергей Брин, как Ян Кум, которые когда-то были... Могли бы быть вашими учениками, но, собственно, они уехали, но уже не вернулись никогда.
1: Нет, я не знаком с этими ребятами, но хорошо, он пожертвовал медицинскому центру, так это же отлично. И пусть больше жертвует медицинским центром, и пусть работают над продлением жизни, над борьбой с болезнями. А что тут плохого? Но у меня таких знакомых нет. Конечно, у меня среди российских крупников они есть. Ну, я знаком с Воложем, например, с Аркадием Воложем, который Яндекс, а теперь тоже, значит, в Голландии, в США, миллиардер, да, новые структуры, я знаком, но мы с ним никогда про деньги не говорили. Мы с ним всегда говорили, когда встречались, в частности, в Израиле, когда он уехал, мы с ним говорили там про искусственный интеллект, про нейросети, про потребление информации. То есть я для него, наверное, был интересен как потребитель, а он для меня как организатор вот этих потоков, ну, помимо того, что мы еще там как бы лично друг другу интересны. Есть такие люди, да, знакомы, ну, и такие же люди, как мы с вами, ну, просто они думают по-другому и про другое, ну, так у нас и, я не знаю, актеры думают по-другому, и космонавты думают по-другому.
0: Участвуете ли вы когда-нибудь, Алексей Алексеевич, в дебатах? Или вы эту манеру не любите общения?
1: Ну, я не участвовал. То есть я участвовал в дебатах, и всегда это было не очень удачно. Да? Ну, потому что школьный учитель, ну, в школе он с кем ты дебатируешь. Вот. С точки зрения формы дебатов, нет, я не силен в дебатах и не вижу в последнее время формы, которые, казалось бы, мне интересны. Я их и не смотрю.
0: Спасибо. Денис, извини, ты хотел что-то спросить, я тебя перебил.
2: Да, но мы уже, к сожалению, ушли с этой темы, но я вот буквально ненадолго хотел бы вернуться. Это вот как раз к обсуждению музыкального фестиваля, да, вот этого интервидения.
0: Евровидения, надо говорить.
2: Евровидение, да. Да, Венецианский биеннале. Как вы считаете, Алексей Алексеевич, в этом же ряду стоит? И вообще, как вот вы смотрите действительно на то, что... Ну, я не говорю о том, что отменяют Сакурова, да, режиссера, но вот, условно говоря, перебрасывают мяч на другую сторону, да, вот российская пропаганда также... не прошла мимо этой ситуации, и вот на канале «Россия-24» ведущая заявила о том, что русофобы решили отменить человека, который всячески им сочувствовал. Вот эти отмены, запреты, да, вот как вы на это смотрите?
1: Отменов и запретов, да, значит, свобода слова, свобода мнений, свобода высказываний приоритетна для меня, потому что если нет свободы мнения и высказывания, вы никогда не сможете выявлять свои собственные ошибки. И поэтому изначальный подход в этом. Что касается там запретов, отмены, культуры, ну, послушайте, значит, ну, во-первых, Сакуров, знаете ли вы и ваша публика, ваши зрители, что Сакуров не был членом делегации России на этом самом биеннале? Нет, вы не знаете. Он был приглашен на конференцию, которая проходила одновременно с биеннале на территории биеннале, и приглашен он был не российским правительством.
2: На дискуссию, по-моему, он был
1: приглашен. Да, ну конференция, это дискуссия в рамках конференции, да. То есть это не делегация. Да, то есть много вранья вокруг этого. Дальше никакой там пропаганды, с точки зрения пропаганды, не было. Значит, из того, что я во всяком случае вижу, из того, что я читаю. Правильно сказал Чичваркин, что каждая страна имеет право на выставление своих культурных достижений, и каждая страна имеет право на протест. Поэтому и свобода протеста, и свобода выставки является важным. Если это протест не насильственный, конечно, я вот про это. Поэтому для меня там

0: свет все время будет один и тот же. Он будет для всех один и тот же. Да, там гораздо хуже на самом деле там, с израильским павильоном. Там же в тот же день, про это никто, около 1000 пропалестинских активистов пытались прорваться туда. Там стояла полиция со щитами, отбрасывала их оттуда. Там была полусиловая история. Да? Вот, вот вам. 8 павильонов закрылось 8 мая в знак протеста, что израильский павильон, спросили про Евровидение, 8 просто не открылось. И это коллеги, это музыканты, это артисты, это художники, это не власть. Да? До чего людям надо запудрить мозги было? Идите, дискутируйте, идите в павильон, дискутируйте. Художники из Нидерландов или из Испании. Но нет, мы требуем закрытия. Это попахивает нечестной конкуренцией. Понимаете? Это так же, как, скажем, Таланкин, который подписывает письмо, в котором негативно упоминается Сокуров, да? Вот Сокуров кинорежиссер и Таланкин кинорежиссер. Вот у Таланкина есть Оскар, а у Сокурова нет Оскара. Значит, он выше Сокурова, да?
1: И он подписывает... Это, конечно, такой нонсенс, если честно.
0: Вот я про это и говорю. Поэтому это стыдная история.
1: Это да. Смешно просто.
0: Нет, ну да, да, но она травмировала. Я знаю, что именно вот... От некоторых людей, от которых он не ожидал, Александр Николаевич Сокуров, он, ну, наверное, психологически, он правда сказал, что да, он их жалеет, но он был травмирован. Люди должны понимать, да, что соревноваться в искусстве надо на Каннском фестивале, который открывается на этой неделе. Надо соревноваться, да, именно соревноваться, а не требовать запрета или закрытия, или неприезда. Вот так, если вы не можете против таланта выступать, вы требуете их отмены. Этот подход вообще не по отношению к кому угодно. Хоть к палестинскому искусству, да, хоть к израильскому искусству, хоть к российскому искусству, хоть к украинскому искусству. Мы доиграемся, что там будут ходить люди и говорить, давайте закроем британский павильон, потому что британцы в Африке туда-сюда. Да? Итальянский павильон закроем, потому что вот венгерский, потому что Орбан. Ну, просто
1: идите в жопу. Мне в этой, говоря, честно говоря, вот как-то в этой истории больше действия Скаличенко, да, вот они как-то...
0: Совершенно... Она не понимала, слушайте, она точно, во-первых, она не очень, может быть, она не знала, что Сокуров приходил к ней на суд и за нее заступался, вот, а во-вторых, я, они как все, ну, так письмо невозможно прочитать, ее написала это Катя Марголис, это огромное число букв бессмысленных, вот, и просто там в середине это было спрятано, но, конечно, теперь, когда стало известно, по идее, хорошо бы признать ошибку, как это сделал Гельман, между прочим, да, под давлением журналистов. Но он это сделал. Угу. Он признал, что прочитал наискосок, сказал, что это ошибка, что это плохое письмо. Ну, хотя бы так.
1: Да, как-то не очень красиво, мягко говоря, получается.
0: Очень некрасиво. Можно я переставлю ваши слова?
1: Конечно.
2: Ну да, тут написали, он в суд не приходил, а напротив него письмо...
0: Он приходил в суд. Есть кадры, где он стоит в окружении девочек, которые пришли на суд. Он был физически там, мы делали оттуда репортаж, мы брали у него там интервью. Не надо нам про это рассказывать, пожалуйста. На живом гвозде, я имею в виду.
2: Когда сейчас Алексей Алексеевич сказал, у нас был Таланкин, когда он получил Оскар, но я никогда вот туда не ходила, а сейчас Алексей Алексеевич обозначил ситуацию, у Сокурова нет Оскара,
1: да? А у Таланкина он есть. Это... Нет, Таланкин хороший парень, может быть, но говорить о том, что он режиссер, ну, конечно, это смешно, но тем более по отношению к Сокурову.
0: В письме подписано Павел Таланкин, кинорежиссер, что я могу сказать? Как человек себя назвал, мог назвать себя цирковым артистом, пожалуйста. Я бы сказал так. Мог назвать себя космонавтом. Я бы сказал, Павел Таланкин, называющий себя космонавтом.
2: У меня к вам есть один вопрос, Алексей. Я думаю об этом весь этот эфир. Сначала про вот это, как вы забыла слово, которым вы пользуетесь. Вылавливание, выдавливание, забыла, Алексей Алексеевич. Ну, вот то, что вы сказали вначале, я тебе за это запомню. У меня к вам вот какой вопрос. Когда позвонил этот человек из Киева, да, ну, с Украины, я не знаю откуда точно, Василий Петров,
0: да.
2: Задал вам вопрос, и вы, обращаясь к нему потом, говорили все время Василий.

0: И когда я видела ваш эфир с Сергеем Бутманом, вот когда он вам говорил, вас спрашивает, назвал имя, вы обращались тут же по имени к этому человеку, вы ни одного человека не назвали безымянно. Вы, сказать, уже не можете, но это же очень трудно помнить каждого человека. Вы ведете, отвечаете на вопросы, с вами делают интервью, идет передача. Но вы обращаетесь всегда к своим коллегам, которые ведут Денис и я сейчас. Вы говорите Саша, Денис. То есть вот это ваше такое, ну, с моей точки зрения, очень уважительное отношение к людям в принципе. Это привычка со школы, и это, ну, вот это, ну, это что-то особенное. Я хочу вас спросить.
1: Почему особенное, Саша? Ну, честное слово. Ну да, это со школы, потому что ты понимаешь, что хотя перед тобой сидит класс, и неважно, он 11-летний, там, 10-летний или 17-летний, это перед тобой сидит 30 индивидуальностей, у которых к тебе разные отношения, разный интерес, разные вопросы. И таким образом ты просто подчеркиваешь индивидуальность человека. Вот человек, вот если позвонил бы не Василий Петров, а Петр Васильев, у него мог бы быть вопрос совсем про другое, например, да? И это был бы вопрос Петра, и я бы ответил бы Петру. Я не отвечаю всем, да? То есть все слышат, но отвечаю я ему в той тональности, в которой человек, ученик, задает вопрос. Потому что все люди с разным уровнем, с разным уровнем интереса, с разным уровнем вежливости. И у нас на живом гвозде, чтобы вы поняли, мы когда вот просим задавать вопросы, у нас нет телефонных звонков, но у нас есть чат. И мы просим наших зрителей всегда писать им, потому что они все имеют какой-то там УПДМК 24ГД, понимаете, да? Как они там, и аккаунты. Невозможно. Могут сказать, что ты придумал вопрос, но когда тебе пишет там Петр из Челябинска 32 года, мы просим имя, город, возраст или хотя бы один из параметров, да, это звучит, ну, может быть, более по-домашнему, но тем не менее это звучит уважительно, потому что к нам, они-то знают, как нас зовут. Они-то к нам обращаются. Сергей, Алексей, Сергей Александрович, Алексей Алексеевич, а мы что? Эй, ты, ГТМК 44-20, ну, невозможно. Поэтому, когда человек представляется, да, мы просим представляться его, да, и это было на эхе. Будьте любезны, представь, чтобы было понятно, кому ты отвечаешь, что ты не придумал этот вопрос, сам себя спрашиваешь. Нет ничего такого, по-моему, это нормально, это ничего такого
0: А зачем? А
2: Да, я смотрел несколько эфиров, как раз Алексей Алексеевич делаю, задаете
1: Нет,
2: вопросы.
1: напишу, я могу показать, вот когда, соответственно, он, сейчас покажу, вот, наверное, видно, когда он представлялся, я тут же написал, потому что в ходе, ты же еще вопрос должен слушать, да? В ходе ответа ты можешь потерять это в памяти, главный ответ, поэтому ты пишешь себе имя звонившего, да, чтобы обратиться к нему, чтобы, не дай бог, забыть, не обидеть человека. Но не обидеть, а наоборот, как-то отнестись к его вопросу серьезно, а не так.
0: А, то есть понятия толпы для вас не существует далеко?
1: Нет, совсем нет, совсем нет. Я все время индивидуализирую, вот соцсети дали такую возможность, поэтому я взял на себя, например, правило, я не отвечаю почти никогда, когда особенно ни о чем, я не отвечаю анонимно. Если человек в Твиттере, ну, в смысле, в Иксе, ну, в Фейсбуке там нет анонимов, да, там, ну, в Иксе, скорее всего, он пишет там, у него аккаунт, где у него есть какой-то его человеческий признак, и даже когда он неприятное что-то пишет, я пытаюсь отвечать. Когда человек там как-то назван, вот, как я вам говорил, я пропускаю мимо ушей, почему я должен отвечать анонимом? Вот я не очень понимаю, честно говоря. Вот бывают хорошие вопросы, я говорю, вот человек аноним, к сожалению, говорю я, он не назвал себя, жалко, потому что там, отвечать там Дмитрию или там Феде или Полине, это гораздо, мне кажется, симпатичнее, чем аноним. Поэтому это просто, знаете, это уже вот такой выработка такого, это совершенно не журналистка, это по-человечески еще. Вы сидите за столом, вас знакомят, или люди представляются, как старайся запомнить, как вас зовут, и не стесняйся переспрашивать, извините, я забыл, как вас зовут. Вот. Это норма поведения не только журналистики, но это научила школа, да, это индивидуализация.

0: градация отношений. У каждого учителя с каждым человеком отдельное отношение. Нет отношений с классом. Даже вот мой класс бандитский, который был первый, абсолютно бандитский, 4-й Д, просто хулиган на хулигане и хулиганом погонял. И хулиганками погонял, и будем мизогинией заниматься. Вот. А, тем не менее, у них у всех своя судьба, они все были индивидуальны, я всех отличал, я никогда не проводил там разборы поведения, скажем, каких-то проступков в классе. Всегда индивидуально. Так, все вышли, а ты остался. Потому что все по-разному воспринимают. Один этим гордится, а другой этого, одного и того же стыдится. Знаете, вот говоришь про одно и то же, один человек этим гордится, а другой этого стыдит. Надо же понимать это. Как только ты выходишь на публику, да, твои слова, вот каждый, сколько там смотрит, я не знаю, сколько нас посмотрит, каждый будет воспринимать по-разному. Вот меня, то, что я говорю, ваши вопросы, Василия Петрова, да, потому что вместо того, чтобы послать Венедиктова на три буквы, он о чем вежливый вопрос задает. Сейчас найдутся такие. Даже не сомневайтесь. Из той же Украины. А еще лучше из Монреаля, которые сидят далеко. Извините. Да? И такое может быть. Потому что все воспринимают по-разному. Правда, в глазах смотрящего. Ну, как воспринимают, так воспринимают. Но ты стараешься установить, безусловно, индивидуальный контакт, обращаясь к человеку, ну, по имени. Как мама с папой назвали, что называется.
1: Алексей Сергеевич, интернет, вы сказали, разводит людей по пузырям.
0: Да, он разводит людей и по пузырям тоже, да. Интернет – это большое благо и большое несчастье. Несчастье в том, что мы оказались не готовы к тем возможностям, которые мы стали ими, ну, я не скажу, злоупотреблять. Мы оказались не готовы, короче говоря, к тем возможностям. Но это как любое изобретение. Знаете, изобретение там оружие, оно может быть позитивным, а может быть негативным. А, да, может быть для защиты, а может быть для нападения, может быть стражником, а может быть разбойником. А, то же самое копье. Да? А, вот эта история про это. И очень много вот в интернете оказалось для нас, мы, как сказать, осваиваем уже в процессе того, как случились последствия, да. Мы не можем предугадать последствия. Ну что ж, это наше настоящее, мы внутри него будем жить, это надо знать, надо понимать, угрозы надо понимать, но все равно свобода слова важнее, и все ограничения, которые сейчас многие страны, ну в России вообще, но многие страны, которые пытаются внести в соцсети, там Европейский Союз, там, соответственно, Австралия и так далее, ограничения, ну, мне кажется, что это люди просто, люди 20 века пытаются справиться с проблемами 21 века, ничего у них не получится, превратят в запретный плод, и, соответственно, все негативное полезет вверх.
1: Спасибо большое. Алексей Алексеевич, я не собиралась, но все-таки были ли вы в гостях у Познера, и был ли он у вас? Последний вопрос.
0: Ну, я был давно в гостях у Познера, 2 раза, по-моему, даже, но это было очень давно, очень давно. Я его видел уже во время военных действий. Мы пересеклись, по-моему, в французском посольстве. Мы оба кавалеры ордена Почетного легиона. Был такой день, праздник, что ли. Уже война шла, и мы пришли. Я ему говорю, что, Владимир Владимирович, не хотите ли вы? Он говорит, нет. Все понятно. Я говорю, ну и ладно. Он говорит, ну ты же все понимаешь, вы же все понимаете. На вы со мной. Я говорю, да, я все понимаю. Он говорит, ну вы же понимаете. Я говорю, я понимаю. И что-то еще сказал, что я понимаю. Вот. Ну и все. Вот как-то так. И, да. Такая история. Я не знаю, чего вы спросили про Познера, но Владимир Владимирович человек опытный, в отличие от меня, вот, на 20 лет старше, прошедший много чего я не проходил. Наверное, мудрее меня. Много бы он, если бы я был он, я бы многого не говорил.
1: Я спросила вот почему, потому что когда в 2010 году была Олимпиада в Ванкувере зимняя, он был здесь, и мы познакомились, это был в русском доме, Боско-бар, и он тогда, ну, для меня Познер, как и вы, Сергеевич, ну, это люди из телевизора, которые знают все, понятно, ну, нечего мне добавить, ясно и так, все, что я хочу сейчас сказать. И когда я с ним разговаривала, я спросила, а можно ли, вот как вы сейчас сказали, а можно, вот. Он тогда еще было можно. И он сказал, да, и я говорю, ну, тогда

0: так как-то мы свяжемся, он говорит, нет, я приеду к вам в студию. Для меня это было совершенно неожиданно, потому что я думала, ну, как-то по телефону, немножко, 5 минут. Это было не немножко, не 5 минут. Мы за ним приехали, привезли его, и когда его спрашивали о настоящей журналистике, я сегодня не день комплиментов, у вас не день рождения, но я вам уже про Юрия Борисовича Мамина рассказала, и ваше его отношение к вам. А сейчас скажу касательно Познера, и поэтому и спросила. Он сказал, есть журналистика, есть Венедиктов, есть другие. Вот есть Венедиктов, есть другие. Спасибо вам большое, Алексей Алексеевич, за сегодня.
1: Пусть будет много больше других. Да, спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Огромное спасибо. Всего доброго. Удачи.
3: Всегда рады видеть вас в наших магазинах «Аленка».
4: Мы ценим ваше внимание и доверие к нам. В продаже всегда только самые свежие продукты.
3: Учитывая все ваши вкусы и интересы, мы осуществляем поставки каждую неделю. Мы постоянно дополняем наш ассортимент для истинных гурманов.
5: Скажи это, таки вы имеете и селедку среднего посола?
4: Конечно, есть! И слабосоленая у нас тоже имеется.
3: А еще в нашем магазине на Буррард мы имеем собственную кухню. Все, что там готовят, вы можете попробовать за столиком прямо в магазине. Заказать доставку в офис или домой.
6: А можем ли мы иметь какой цимес на мой день рождения?
4: Конечно! И на день рождения, и любой другой праздник.
3: Посетите наши магазины «Аленка» в Ванкувере.
4: «Аленка» – вкус праздника!
7: Хотите купить жилье, но не знаете, с чего начать? Устали от множества советов по финансированию и не знаете, как принять правильное решение? На предложении какого банка остановить свой выбор? Вам нужно просто обратиться за помощью к Олегу Клейнину. Моргидж-брокер Олег Клейнин. Это 16 лет опыта на финансовом рынке Канады. Решение вашей конкретной ситуации с возможностью выбора самых выгодных вам условий от разных моргидж-провайдеров. Финансирование и рефинансирование. Кредитные линии с низким процентом под ваше жилье. Работа на результат с комиссией, которую платит не клиент, а банк. Преимущество перед большинством моргидж-брокеров. В наличии страховой лицензии по защите вашей недвижимости. Бесплатная консультация, оплата оценки дома. Звоните прямо сейчас. 778-995-3971. Олег Клейнин.
8: Что может быть лучше кинотеатра на диване? Телевидение, которое всегда с вами. С ITV.net вы можете смотреть родное телевидение по всему миру и на любом устройстве. Смартфоне, планшете, компьютере и Smart TV. Мы предлагаем контент для всей семьи на любой вкус и в высоком качестве. Новости, спорт, телешоу, фильмы и сериалы в прямом эфире и в записи, когда удобно и без рекламы. Хотите большего? В вашем распоряжении онлайн-кинотеатр «Иви» с премьерами и любимыми фильмами. ITV.net – это простой интерфейс, понятный каждому. Есть вопросы? Наша служба поддержки всегда на связи. Более 20 лет мы делаем каждый вечер особенным. ITV.net.com – лучшим зрителям лучшее телевидение.
0: В Вене, да, начался сегодня, по-моему, открытие израильтянин Ноам Беттон прошел по бирюзовой дорожке, под усиленной охраной в Вене открылось Евровидение. И израильский исполнитель Ноам Беттон вышел на дорожку по песне «Хава Нагила» вместе с израильской делегацией, которая сопровождалась танцовщицами и группой охраны. В толпе были израильские флаги, Беттона встретили аплодисментами, массовых протестов или свиста не было, и в отличие от многих других, Беттон не прошел по всему маршруту, а пошел как-то, согласно того риска, который существует для израильтян, несколько по-другому, и однако уже дал короткое интервью, я наслаждаюсь больше, чем когда-либо в жизни, участие в Евровидении – это потрясающий опыт, и в общем, это здорово. Уже 10 часов, мы прощаемся с вами. Всем до завтра. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, донатьте, если есть такая возможность.

0: Сегодня с нами был Алексей Алексеевич Венедиктов. Как всегда, было интересно, особенно. И вообще для меня Венедиктов – это эпоха, это бренд, это что угодно. Это очень здорово. И спасибо, Алексей Алексеевич, за то, что он к нам иногда приходит.
1: Слушайте «Радио Вера» 5 раз.